cholera, cholari, cholera, cholari, cholari, cholerai, cholerai, cholerai tulio, cholari, cholerai tulio. Sem chemchujino tiroli, cholerai, cholerai tulio, cholera, cholerai, cholari, cholari, cholerai tulio, cholari, cholerai, cholerai tulio, cholari. У нас так много. Есть утроли, хорошее винцо из Южной Тироли и много людей хотели бы, чтоб в Стега так было девушки. So stark konom, wina tak byla fistiega. Cholerei sputi, cholero sputi. Saname chort cholerei. Saname chort cholerei.